страна увидит в ленте сам трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Мой дом, это ты. Моя душа, это ты. Сам я, это ты. В песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри,

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах и Троицке до 22 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня квас «Желтая бочка» 129 рублей 99 копеек за 2,5 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Фарфоре. Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 20. В Карталах и Троицке до 22 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП 0 Лилия Александровна, ОГРНП 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

и сконцентрируйтесь на новой цели. Львы, откройте свое сердце окружающим. Только так у вас получится привлечь на свою сторону удачу. Девы, сконцентрируйтесь на творческой и романтической энергии. Она подарит вам желание двигаться вперед. Весы, откажитесь от лишних мыслей. Ищите вдохновение, а не ограничения. Стойте на своем. Скорпионы, иногда слова все портят. Вам хватит легкого движения или взгляда, чтобы донести свои мысли до окружающих. Стрельцы, сфокусируйтесь на мелочах. Они приведут вас к дверям, которые вы так давно искали. Козероги, вам придется проявить концентрацию и умение оставить все, что может стать помехой. Так вас ждет удовлетворение собой. Водолеи, черпайте идеи из всего, что есть вокруг вас. Мир подарит вам жажду к жизни, если не побоитесь открыть глаза. Рыбы, не перенимайте чужие чувства. Так вы можете потерять себя и свою уникальность. Избегайте драмы.

0: Замороженную клубнику. Для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Эти ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах и Троицке до 22 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
1: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Вау! Они уже в городе!
2: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинос» на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный «Джетур Дэшинг» или брутальный «Джетур Т1»? Решать тебе! Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой «Джетур» в «Регинос». Звони 211-0387. Приезжай! Свердловский тракт 5R.
3: ТРК «Ратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе – плюс 20. В Карталах и Троицке – до 22 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске – плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник – плюс 19-24.

0: На кроссовере «Джентур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джентур».
1: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пора расширить зону комфорта. Stank 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Stank 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Tank Reginas действует специальное предложение на два автомобиля Tank 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
3: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
4: А дети?
3: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
4: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
3: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от «Мозгобойни». Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. «Мозгобойня. Кино и сериалы». 18 июня в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах и Троицке до 22 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.

0: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint, Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня слива «Покупай выгодно» 169 рублей 90 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, проводите время с правильными людьми. Так вы сможете распалить собственное пламя. Не сомневайтесь, действуйте. Тельцы, окружите себя красотой и комфортом. Помните, что самые простые радости зачастую дают в разы больше. Близнецы, если откажетесь от стресса и найдете в себе силы для легкого взгляда на окружающий мир, обнаружите множество неожиданностей этого дня. Раки, оставьте все тревоги позади, освободитесь от переживаний и сконцентрируйтесь на новой цели. Львы, откройте свое сердце окружающим, только так у вас получится привлечь на свою сторону удачу. Девы, сконцентрируйтесь на творческой и романтической энергии, она подарит вам желание двигаться вперед. Весы, откажитесь от лишних мыслей, ищите вдохновение, а не ограничения, стойте на своем. Скорпионы. Иногда слова все портят. Вам хватит легкого движения или взгляда, чтобы донести свои мысли до окружающих. Стрельцы. Сфокусируйтесь на мелочах. Они приведут вас к дверям, которые вы так давно искали. Козероги. Вам придется проявить концентрацию и умение оставить все, что может стать помехой. Так вас ждет удовлетворение собой. Водолеи. Черпайте идеи из всего, что есть вокруг вас. Мир подарит вам жажду к жизни, если не побоитесь открыть глаза. Рыбы. Не перенимайте чужие чувства. Так вы можете потерять себя и свою уникальность. Избегайте драмы.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям.

0: Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
4: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
5: Алло, здравствуйте, а это правда?
6: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
7: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
9: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 3903.
2: Надо никого удерживать, насильно мил не будешь точно. Уходит, не задерживай.

0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне Хавайл Июль. Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Хавайл Июль. На Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет.
1: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж КАСКО и ОСАГО от АОГСК Югория.
2: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. Эльтаун Прайм. Участки для индивидуального жилого строительства.
3: Оцените премиальные гибридные кроссоверы VAY у официального дилера Reginas. Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж VAY Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Кашириных 141А.
4: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вела Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вела Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вела Дент – с заботой о вашей улыбке.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Карталах и Троицке до 22 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Подарок!

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Вау, они уже в городе.
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинас на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
0: Тянем?
2: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до

0: встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Ген, ты чего пешком?
2: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
1: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в «Радиатор 74». Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай «Радиатор 74». Первый плотничный переулок, 9.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Фарфоре. Сыр Маасдам. Всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня. Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Поменяйся в облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрено, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносный.

0: два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
1: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО КСК «Югория».
2: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
4: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
5: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: That's right.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 20. В Карталах и Троицке до 22 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эко-вывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эко-вывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
6: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: Покупайте выгодно в Светофоре. Средство репеллентное «Пикник» от комаров, мошек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
12: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
13: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
12: Построить маршрут.
13: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
12: Поехали в «Джили Планета Авто».
14: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Новик Лилия Александровна, Украина, В319-911-221-447.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик» 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном

0: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велодент Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то...

0: Вау, они уже в городе.
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинас на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
2: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
0: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: впереди ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 20. В Карталах и Троицке до 22 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
4: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет.
1: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» ТАО «КСК Югория».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пора расширить зону комфорта. «Стэнк 500». Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с «Стэнк 500» вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера «Тэнк Регинос» действует специальное предложение на два автомобиля «Тэнк 500» 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Кашириных 141А.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Анна на радио «Континенталь».
1: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Володент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Володент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
3: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 20. В Карталах и Троицке до 22 тепла. В Кыштыме, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. Эльтаун Прайм. Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. Эко-вывоз набирает водителей категории С. С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. Эко-вывоз. Мы меняем жизнь к лучшему.
6: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
7: А дети?
6: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
7: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
6: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
8: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
9: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26

0: Мстите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

космоса, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, проводите время с правильными людьми. Так вы сможете распалить собственное пламя. Не сомневайтесь, действуйте. Тельцы, окружите себя красотой и комфортом. Помните, что самые простые радости зачастую дают в разы больше. Близнецы, если откажетесь от стресса и найдете в себе силы для легкого взгляда на окружающий мир, обнаружите множество неожиданностей этого дня. Раки, оставьте все тревоги позади, освободитесь от переживаний и сконцентрируйтесь на новой цели. Львы, откройте свое сердце окружающим, только так у вас получится привлечь на свою сторону удачу. Девы, сконцентрируйтесь на творческой и романтической энергии, она подарит вам желание двигаться вперед. Весы, откажитесь от лишних мыслей, ищите вдохновение, а не ограничения, стойте на своем. Скорпионы. Иногда слова все портят. Вам хватит легкого движения или взгляда, чтобы донести свои мысли до окружающих. Стрельцы. Сфокусируйтесь на мелочах. Они приведут вас к дверям, которые вы так давно искали. Козероги. Вам придется проявить концентрацию и умение оставить все, что может стать помехой. Так вас ждет удовлетворение собой. Водолеи. Черпайте идеи из всего, что есть вокруг вас. Мир подарит вам жажду к жизни, если не побоитесь открыть глаза. Рыбы. Не перенимайте чужие чувства. Так вы можете потерять себя и свою уникальность. Избегайте драмы.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
7: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. «Никслайн». Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет.
1: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» АО «КСК Югория».
2: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО Эльтаун Прайм. Участки для индивидуального жилого строительства.
3: Оцените премиальные гибридные кроссоверы VAY у официального дилера Reginas. Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж VAY Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
9: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Тавриа.
1: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-921-247.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Вау, они уже в городе.
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинас на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
2: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
0: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Впустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Колбаса вареная докторская 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все, живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». «Ниагарафест» 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
5: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
6: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.

0: Музыкальное предложение. Получи в подарок ДТП.
1: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня сыр Маздам 64 рубля 99 копеек за 100 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
6: Лариса, где выгодно купить жилье?
7: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в джили «Планета Авто».
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, проводите время с правильными людьми. Так вы сможете распалить собственное пламя. Не сомневайтесь, действуйте. Тельцы, окружите себя красотой и комфортом. Помните, что самые простые радости зачастую дают в разы больше. Близнецы, если откажетесь от стресса и найдете в себе силы для легкого взгляда на окружающий мир, обнаружите множество неожиданностей этого дня. Раки, оставьте все тревоги позади, освободитесь от переживаний и сконцентрируйтесь на новой цели. Львы, откройте свое сердце окружающим, только так у вас получится привлечь на свою сторону удачу. Девы, сконцентрируйтесь на творческой и романтической энергии, она подарит вам желание двигаться вперед. Весы, откажитесь от лишних мыслей, ищите вдохновение, а не ограничения, стойте на своем. Скорпионы. Иногда слова все портят. Вам хватит легкого движения или взгляда, чтобы донести свои мысли до окружающих. Стрельцы. Сфокусируйтесь на мелочах. Они приведут вас к дверям, которые вы так давно искали. Козероги. Вам придется проявить концентрацию и умение оставить все, что может стать помехой. Так вас ждет удовлетворение собой. Водолеи. Черпайте идеи из всего, что есть вокруг вас. Мир подарит вам жажду к жизни, если не побоитесь открыть глаза. Рыбы. Не перенимайте чужие чувства. Так вы можете потерять себя и свою уникальность. Избегайте драмы.
1: Реклама на радио «Континенталь». Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на Като. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж КАСКО и ОСАГО от АОГСК «Югория».
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
6: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Представляешь? Он мой.
8: Ты уверена?
7: Абсолютно.
8: Он сделал предложение?
7: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
8: Что?
7: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
8: А жених?
7: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
9: Клиника профессора Алехина. Комсомольский 88. Телефон для записи. 200-23-23.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от «Мозгобойни». Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. «Мозгобойня. Кино и сериалы». 18 июня в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
12: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
13: Телефон рекламной службы. 72 39 03.

0: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint, Академика Королева 10, бронь столов 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Пора расширить зону комфорта. Stank 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Stank 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Tank Reginas действует специальное предложение на два автомобиля Tank 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Кашириных 141А.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Улыбка – это забота. О себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент с заботой о вашей улыбке.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ген, ты чего пешком?
7: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
6: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь». Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна, ОГРН, В-319-911-200-121-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Вау, они уже в городе.
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинос на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинос. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
0: Тянем?
2: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700.

0: 0110.
1: Вот представь себе, новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
2: А дети?
1: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
2: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
1: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинас, братьев Кашириных 141.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 15 июня тематика «Только припевы любимых хитов». 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тутс-тутс квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у Сальвадора Дали даже усы были не по проекту. А ты все еще смотришь типовые планировки? В Эльтаун Клаб стартовали продажи земельных участков в квартале Сальвадора Дали. Строй сам, решай сам, живи не как все. Живи в квартале Дали. Подробнее на сайте ldfisclub.ru. ООО «Эльтаун Прайм». Участки для индивидуального жилого строительства.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня майонез «Ряба Провансаль» 89 рублей 99 копеек за 410 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26

0: Мстите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
1: В одном государстве дивном случилось напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, проводите время с правильными людьми. Так вы сможете распалить собственное пламя. Не сомневайтесь, действуйте. Тельцы, окружите себя красотой и комфортом. Помните, что самые простые радости зачастую дают в разы больше. Близнецы, если откажетесь от стресса и найдете в себе силы для легкого взгляда на окружающий мир, обнаружите множество неожиданностей этого дня. Раки, оставьте все тревоги позади, освободитесь от переживаний и сконцентрируйтесь на новой цели. Львы, откройте свое сердце окружающим, только так у вас получится привлечь на свою сторону удачу. Девы, сконцентрируйтесь на творческой и романтической энергии, она подарит вам желание двигаться вперед. Весы, откажитесь от лишних мыслей, ищите вдохновение, а не ограничения, стойте на своем. Скорпионы. Иногда слова все портят. Вам хватит легкого движения или взгляда, чтобы донести свои мысли до окружающих. Стрельцы. Сфокусируйтесь на мелочах. Они приведут вас к дверям, которые вы так давно искали. Козероги. Вам придется проявить концентрацию и умение оставить все, что может стать помехой. Так вас ждет удовлетворение собой. Водолеи. Черпайте идеи из всего, что есть вокруг вас. Мир подарит вам жажду к жизни, если не побоитесь открыть глаза. Рыбы. Не перенимайте чужие чувства. Так вы можете потерять себя и свою уникальность. Избегайте драмы.

кажется, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

стучали громко чайки, и не случайно а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

ко мне в гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, дожди, местами сильные. Ночью 10-15 выше 0, днем в понедельник +19-24.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, я

голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 74-01-355 от 5 февраля 2018.

0: 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь ты.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.